2 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.